0: умудрию мамал, я скажу, она не ходи. Умудрию мамал, я скажу, она не ходи.
1: Ух,